Я тенку трае на бока русса кумана чраса, на пелла профумаве фронне роса. Я тенку трае, волево